Poczt. Radio Nova News przedstawia Radio Knigi. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.